0: подумал.
1: И здравствуйте. Итак, и снова И здравствуйте, ребята, вы находитесь на программе «А ну-ка, давай-ка» в рамках русскоязычных программы «Айда». Вот, сегодня вы узнаете много нового, будет интересно, прям огненно. Сегодня вы узнаете, какие смешные праздники есть, также очень серьезная тема по типу моббинга, что против него делать и впрочее, а также интерпретация некоторых песен. Но сегодня я не один, мое имя Рома, со мной сегодня...
2: Здравствуйте, с Ромой сегодня будет я, Доминик.
1: Так, представься давай, что вот ты еще можешь о себе рассказать?
2: Ну, я на радио больше пару месяцев, и сегодня я хочу с тобой побыть.
1: Что ж, ну мы тогда начнем с маленькой такой музыкальной этой, и тогда сейчас будет у нас играть Бервульф Годзилла.

0: Да, вот такие у нас айденята появились. А ну-ка, давай-ка. И так это будет название программы. Она, как вы уже слышали, будет у нас идти каждую четвертую субботу. А теперь я хотела бы, ребят, чтобы вы все-таки представились, вы все-таки наши новые модераторы.
1: Это да.
0: Ну, скажите, ответьте на три вопроса. Как вас зовут?
1: Угу.
0: Где вы живете?
1: Угу.
0: Как долго в Германии? Да, пока эти три.
2: Ну что ж, меня зовут Доминик. Второй вопрос еще раз, извините.
0: Где вы живете?
2: Я живу в городе Эндинген. Улицу говорить не надо, да?
0: Нет, это точно нет. Хорошо. А как давно в Германии? Родился здесь?
2: С рождения, да.
0: О, немчонок такой. Ну, хорошо. Ну?
1: Ну. Меня зовут Роман. Я живу во Фрайбурге, что логично, в районе Вайнгартена, можно сказать.
0: Ребята, у нас, да, сколько, как давно здесь?
1: Я в Германии приблизительно 9 лет.
0: Ну да, большую часть жизни. Да. Забавно, я только что посмотрела. А ну-ка, давай-ка, кстати, по-украински тоже будет. А ну-ка, давай-ка.
1: Ну, значит, хорошо, мы постарались с названием.
0: Так что у нас тут есть всякие корни, ребята мне рассказывали. И немножко, Доминик немножко даже знает украинский. Вот, но... Программа, ребята, делают совершенно самостоятельно, поэтому у них собственное название. И, собственная программа, которую вам уже сегодня анонсировали.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И, ну, welcome in club. Привет. Айда, рубить деревья, айда, делать радио.
1: Да. Что ж, теперь Доминик со своей темой. Какая там у тебя еще раз тема?
2: Моя первая тема будет, какое животное тяжелее всего содержать в доме. На первом месте крокодилы и крупные кайманы. Абсолютный лидер. Требуют огромного бассейна с мощной фильтрацией, строгого климат-контроля и остаются смертельно опасными хищниками, которые не третируются. На втором месте идут обезьяны, особенно шимпанзе и макаки. Обладают интеллектом ребенка и силой атлета. Разрушают дом, могут проявлять непредсказуемую агрессию и требуют 24/7 внимания.
1: Что-то знакомое, мне кажется.
2: Да. На третьем месте крупные кошки. Рыси, каракалы, сервалы. Это не просто большие кошки. Им нужны уличные вольеры, только сырое мясо с костями и сертификация врача. Попытки держать их в квартире превратить жизнь в ад.
1: Ого, так, что ж. Какое животное бы ты точно себе бы не завел из этого списка?
2: Я очень люблю животных, но мне кажется, иметь дома крокодила — это не очень.
1: Ну, не знаю, как по мне, очень хороший зубастик.
2: Да, очень милый.
1: Ну, только вот людоед, но ничего страшного.
2: Ничего страшного.
1: Что ж, еще что-нибудь?
2: Нет.
1: Так, у тебя же еще была тема.
2: А, хорошо, у меня есть еще одна тема. Следующее, про что я хочу с вами поговорить, это то, какие же интересные или смешные праздники существуют, в принципе, на Земле. Многие даже не знали, что есть такие праздники, как зимой, например, 4 декабря, день завязывания узелков на память, или 15 декабря, день придумывания хороших примет, или 3 января, день соломок для коктейля. Также есть такие праздники, как 21 января, Международный день объятий, 28 января, День открытых новых земель в холодильнике, 13 февраля, Всемирный день радио и День бродячих кошек.
1: Так, хорошо. Какие-нибудь еще интересные дни ты, допустим, знаешь? Допустим, тот же День крокодила.
2: Конечно. Ну, помимо этих праздников, еще и праздники весны, естественно. 1 марта – Всемирный день комплимента. 14 марта – Международный день числа Пи. 3 апреля – День оказания отказа от скучной работы. Представьте себе. 8 мая – День заглядывания в замочные скважины. 25 мая – День полотенца.
1: Нормально.
2: Нормально. Также есть праздники и летом. Например, 2 июня – день запуска бумажных змеев и самолетиков. 22 июня – день подмигивания кошкам. 11 июля – Всемирный день шоколада. 27 июля – день прогулки с домашней уткой.
1: Нормально, что?
2: Такие существуют.
1: На уточку, на поводок пошел гулять.
2: Ну, на озеро. 8 августа Международный день бесконечности. Интересно, бесконечный день, так сказать.
1: Бесконечность не предел.
2: 28 августа День запрокидывания головы.
1: Интересно.
2: Также есть праздники и осенью. 13 сентября День шарлоток и осенних пирогов. Вкусно, наверное.
1: Еда.
2: Да. 19 сентября Международный день подражания приметам. 12 октября День почесания за ухом. 28 октября День диких заготовок на зиму. 29 января, ноября, Всемирный день туалета.
1: Нормально, чё? С кем не бывает?
2: Действительно. 24 ноября День угощений птиц и белок.
1: Белочки.
2: Да.
1: А чем белок угощают?
2: Орешками, наверное. Но, несмотря на это, сегодня тоже есть интересные праздники. Такие праздники, как Международный день черепах или Международный день спортивной борьбы. Еще есть День кладоискателя и День работников Министерства экономики. Также это еще не все. Сегодня очень много праздников. День каштановых свечек и Национальный день ирисок.
1: Нормально. Что ж, это, по-твоему, уже все с твоей темой? Что ж, ну тогда мы отправляемся снова к музыке, и сейчас у нас на очереди Зиверт со своим хитом, абсолютным хитом, песня «Life».

Итак, мы снова здесь, и сейчас уже мой черед. Моя тема — интерпретация песни. Я хочу вам рассказать, допустим, о разных смыслах в песнях, которые, допустим, автор хотел донести, или всяких прочих штук. На очереди у нас первая песня, а именно «Нюша Выше». Сначала мы ее послушаем, а потом я уже о ней и расскажу.

0: Итак, мы услышали это, мы это послушали. Что ж, давайте я начну вам, так сказать, рассказывать. Песня от Нюши «Выше». Эта песня в целом про сильную любовь, из-за которой человек хочет меняться и стать лучше. В целом, главная мысль песни — это когда ты кого-то любишь, кажется, будто ты летаешь и можешь все. Вот, допустим, я вам хочу объяснить некоторые строки из песни. Допустим, я спрячу свои крылья. Девушка скрывает свои настоящие чувства и переживания, чтобы не напугать любимого человека. Или же, допустим, я буду такой сильный, чтобы защитить тебя. Она очень любит человека и хочет быть для него поддержкой. Я спрячу свои страхи. Она не хочет показывать свои слабости и переживания, чтобы он видел ее сильной, можно так сказать. Я хочу лететь еще выше. Любовь делает ее счастливой и свободной и вдохновляет идти вперед. Чтобы не задеть города крыши. Ей хочется уйти от обычной жизни и проблем, чтобы быть выше от всего этого. Ты рядом, но он тебя не достать. Человек вроде рядом, но девушка все равно чувствует, что он немного далекий и его трудно понять. А также я научусь летать. Ради любви она готова меняться и становиться сильнее. Какая из строк тебе, Доминик, больше всего понравилась?
1: Мне кажется, первая. Она очень глубокая.
0: Самая первая. Там же было вроде бы «Я спрячу свои крылья». Да? Да.
1: Нужно вдуматься, чтобы ее понять.
0: Это да. Вот в таких песнях, вот прям чуть ли не в каждой песне как будто бы вложен смысл сейчас. Хотя если посмотреть на нынешние песни, да, допустим, на некоторых исполнителей, там ты думаешь, о господи, как мы до этого докатились. Ну что ж, мы не будем останавливаться. И следующая песня у нас будет «Зиверт Кредо».

0: Ой, так, песня заранее включилась, простите. Что ж, давайте я вам расскажу о песне Сиверт Карелли. Это песня про перемены в жизни, про поиск себя, любовь и то, как даже мелочи могут изменить, в принципе, всю жизнь. Главный вот смысл вот этой песни, то, что вот человек перестает жить на автомате. Он начинает слушать себя и понимает, что каждый выбор влияет на будущее. Допустим, тот же самый эффект бабочки – это одна из главных идей песни. Допустим, смысл. Маленькое событие может привести к большим изменениям. Вот знаете, как взмах бабочки. Вот, как будто бы вот незаметный, а может быть, что-то и будет из этого. Допустим, например, случайная встреча, одно сообщение, одно решение, одна эмоция. Все это может потом полностью поменять человека. В песне это показывает как чувства и отношения. Эти вот чувства и отношения меняют героиню изнутри. Свет. В песне есть вот такой вот образ света. Вот свет означает надежду, правильный путь, внутреннюю свободу и желание найти себя. Когда человек идет на свет, это вот значит, что он пытается выбраться из путаницы и стать счастливее. Вот дорога и движение. В песне вот постоянно, вот, наверное, Доминик, ты тоже заметил то, что вот всегда идет движение вот вперед. Это такой вот символ, допустим, поиска себя, перемен, новой жизни или ухода от прошлого. То есть героиня не хочет стоять на месте. Иногда в песне есть чувство, будто человек потерялся. Это показывает внутренние сомнения, усталость, непонимание себя, эмоциональную пустоту. Но песня не депрессивная, а даже, наверное, наоборот. В ней есть надежда выйти из состояния. Слово «кредо» переводится как «мои убеждения» или «мои жизненные принципы». Главный смысл – нужно жить так, как чувствуешь, а не как требуют другие. Во всей песне есть такое ощущение свободы. Перестать бояться, быть настоящим, не зависеть от чужого мнения, разрешить себя чувствовать. Любовь как перемены, любовь к песне, не просто романтика, она показана как сила, которая меняет человека, заставляет думать по-другому, открывать новые эмоции, может полностью перевернуть жизнь или совсем просто... Даже маленькие события могут изменить судьбу. Нужно слушать себя, не бояться перемен, идти туда, где чувствуешь себя живым.
1: У меня вопрос. Да. Как ты пришел к этой идее?
0: Честно, у меня в целом такая вот музыка в плейлистах, как бы. У меня бывает так, что иногда что-то такое молодежное, а иногда вот такое. То есть довольно такое все специфическое. И в целом я... Тоже как пишу свою песню, может быть, она когда-нибудь тут и появится, но поживем, увидим, как говорится. И мне вот в этой песне такой всегда вот был смысл, я вот прям в нем его всегда видел. И я решил рассказать о нем на радио. А ты как раз что-то, блин, запутался чуть-чуть. А ты что думаешь по поводу песни?
1: Ну, я помню, как мы с тобой под нее всегда пели, танцевали, как нам было прикольно слушать эту песню, а сейчас она играет у нас на радио, на нашем, так сказать,
0: как символично.
1: Эфире. Как символично.
0: Да. Что ж, теперь мы идем дальше с очень яркой, зажигательной и динамичной песней «Sweet Dreams Are Made of This».

Итак, мы подобрались к следующей песне, а именно Aaron Smith Dancing. Но перед тем, как мы к ней перейдем, мне кажется, люди, наверное, вот такого, люди, которые играли в 2017-м такую игру, как Гренни, наверное, поймут вайб этой песни, так что не буду тянуть. Поехали. Aaron Smith Dancing.

Итак, вот мы подобрались к самой важной и реально проблемной теме вот в наши особенно дни. А именно тема вот моббинг и буллинг.

0: можно сказать. Но давайте я сначала вообще расскажу, что такое моббинг. Моббинг — это длительная травля человека в коллективе, когда одного человека постоянно унижают, высмеивают, игнорируют или специально делают ему плохо. Это вот, знаете, в основном происходит в школе, на работе, в университете и очень даже в интернете. И то, что очень есть большое отличие между интернетом и реальной жизнью, потому что в интернете больше негатива, чем вот в реальной жизни, потому что в интернете ты остаешься анонимным, вот, а в реальной жизни уже такого вот не прокатит. Но главное отличие моббинга от обычной ссори — это систематичность. То есть травля происходит снова и снова, допустим. Например, в классе издеваются над учеником, каждый день смеются над ним из-за внешности, не берут в команду, распространяют слухи. Вот это уже моббинг. А вот причины моббинга, допустим, вот первое, это, допустим, зависть. Иногда человека травят, потому что он лучше в чем-то, хорошо учится, хорошо выглядит или успешнее, чем кто-то другой. Или вот, допустим, получают похвалу от других. Люди начинают завидовать и пытаются опустить человека, чтобы сами чувствовать себя лучше. Ну вот, знаете, самоутвердиться за счет других, можно сказать. Вот. Еще один пример, допустим. На работе сотрудница получает повышение, коллеги начинают обсуждать ее за спиной и специально не помогают ей. Второй, не менее важный пункт – это страх конкуренции. Некоторые боятся, что другой человек станет успешнее них. Особенно это бывает на работе, в спорте, в учебе. Допустим, новый сотрудник хорошо показывает, допустим, работает, вкладывается, у него хорошие результаты. Но коллеги начинают утаивать от него важную информацию, чтобы он совершал, допустим, ошибки. Также, очень даже, вот, третье, это желание почувствовать силу. Иногда агрессоры унижают других, чтобы почувствовать власть. Им нравится видеть, что человек боится или переживает. Допустим, старшеклассники постоянно издеваются над младшими, потому что хотят казаться главными. И честно, вот нифига подобного. Они не такие уж и главные, честно. Потому что я отношусь лично к теме, вот, к теме буллинга очень негативно, потому что... Знаете, как вот это все можно прочувствовать? Поставьте себя на место человека, которого постоянно вот отстраняют, там, высмеивают. И это так из день, из раза в раз. Вот просто вот поставьте себя на вот это место, и потом реально вот задумайтесь. Так, кстати, да, продолжаю, потом я еще кое-что скажу от себя по поводу этой темы. Дальше. Человек хочет отличаться от других. Люди могут травить того, кто выглядит иначе. Вот особенно по плане внешности. Слишком худой, слишком, допустим, толстый, да. Слишком тихий, допустим. Или так далее. Допустим, слишком тихий, слишком эмоциональный. Имеет другое мнение или вообще из другой культуры. Но это уже идет немного даже в тему дискриминации, да? Допустим, пример. Одноклассника начинают обзывать из-за акцента или необычной одежды. И пятый пункт, это, кстати, как раз-таки причины в основном, почему агрессоры так делают, это их самих проблем. То есть часто те, кто травят других, сами имеют комплексы, проблемы дома, злость, низкую самооценку. Они срывают негатив на других людях. То есть они как бы не могут справиться сами, поэтому пытаются вот унизить других. Но что хочу сказать. Да, таких людей, конечно, жалко, но, ребята, это не отменяет факта того, что они делают. Допустим, есть также разные виды моббинга. Открытый моббинг – это прямая травля. Крики, оскорбления, унижения. Пример. Начальник постоянно кричит на одного сотрудника при всем коллективе. Скрытый моббинг – более незаметная форма. Человека игнорируют, не зовут в коллектив, обсуждают за спиной. Делают вид, что его не существует. Допустим, коллеги специально идут обедать без одного сотрудника и скрывают от него важные встречи. Гибермоббинг – вот это уже реально важно. Травля в интернете, оскорбления, насмешки, мемы и унизительные формы. И фото. Допустим, в классе создают мемы про одного ученика и выкладывают их в соцсети. А, и да, если, допустим, это происходит с вами, они не имеют это права делать по закону, а именно 201 статья штраф КЗСБУХ, поэтому можете, конечно, обращаться в суд, но это, конечно же, дело за вами, но я просто говорю, что такое, как говорится, есть. Дальше, психологические последствия. У человека могут появиться тревога, страх, депрессия, неуверенность. Он начинает думать, что что-то с ним не так. Допустим, после постоянных насмешек школьник боится отвечать у доски и почти не разговаривает с классом. Физические последствия. Из-за стресса ухудшается здоровье, бессонница, там, головные боли, усталость, проблемы с сердцем. Человек так переживает из-за работы, что ночью не спит и постоянно чувствует усталость. Социальные последствия. Человек может замкнуться, перестать доверять людям, избегать общения. Допустим, после травли подросток перестает выходить гуляка... Гуляк. Ну, да, ничего смешного, конечно. Допустим, после травмы подросток перестает выходить гулять и отдаляется из социальных сетей. Как справиться с моббингом? Первое – не винить себя. Важно понимать, что в травле виноваты агрессоры, а не жертва. Если над человеком смеются из-за внешности, проблема-то не в внешности, а в поведении тех, кто издевается. Потому что никто из нас, ну как бы да, ты можешь улучшать себя, ты можешь улучшать тело, но какие-то вещи, которые в тебе или с рождения, ты никак не изменишь. Это не поменять. Конечно. И это очень печально. Второе, искать поддержку. Нельзя оставаться одному. Нужно рассказать, допустим, друзьям, там, обратиться куда-нибудь. К тому же, допустим, психологу. Допустим, школьник рассказал классному руководителю о травле, и ситуацию начали решать. Сохранить доказательства, особенно в интернете или на работе. Нужно делать скриншоты, сохранять сообщения, записывать случаи травли. Сотрудник сохранил переписки со склонением и показал их, так сказать, одному делу, и все. И так дело потом просто разгуливается. Уметь отстаивать свои границы, и сейчас это, кстати, важно. И это, кстати, вообще, наверное, самая такая главная причина, почему людей будет, ну что они просекают. Ага, он мне ничего сказать не может, сделать не может. Значит, я могу делать, что я хочу. Конечно, с такими людьми я бы разговаривала немножко по-другому, но, да... Пятое – это уйти из токсичного коллектива. Если ситуация не меняется и разрушает психику, иногда лучше просто сменить школу или работу. Допустим, после постоянной травли сотрудник уволился и в новом коллективе чувствовал себя намного лучше. Вот. И какой мы можем вообще делать вот из этого весь вывод? Моббинг – это серьезная проблема, которая может сильно повлиять на психику и жизнь человека. Главное – вовремя замечать травлю, не молчать, искать помощь и поддержку. Никто не заслуживает постоянных унижений и давления. Итак, Доминик, что ты можешь сказать в целом об этой ситуации?
1: Ну, меня, так сказать, удивило, что из-за зависти могут издеваться над человеком, вместо того, чтобы порадоваться за коллегу или одноклассника. Это дико.
0: Это да, особенно сейчас, вот если посмотреть, допустим, вот в наше время, это, конечно, довольно печально. Я надеюсь, вы какой-нибудь урок из этого извлекли, ну, по крайней мере. А теперь мы продолжаем с песней Нюша «Цунами». Я буду подпевать, я надеюсь, вы будете. Ну, не против, что ли? Сейчас.

0: Итак, я надеюсь, это было не настолько плохо. И сейчас я хочу еще немного рассказать о ней в целом. Нюша — одна из самых популярных российских поп-певиц 2010 года. Ее настоящее имя — Анна Шурочкина. Она известна песнями «Выше», «Воспоминания», «Цунами», «Наедине» и «Где ты, там и я». Детство и семья. Нюша родилась 15 августа 1990 года в Москве в музыкальной семье. Ее отец Владимир Шурочкин, бывший участник группы «Ласковый май». Мама тоже была связана с музыкой. Родители развелись, когда Нюше было около 2 лет. Но отец продолжал активно участвовать в ее жизни и больше стал ее продюсером. Нюша также сменила имя. При рождении ее звали Анна Шурочкина. В 17 лет она официально поменяла имя на Нюша, потому что она хотела яркий сценический образ и участвовала, что имя Анна ей не подходит. После этого она даже в документах у нее стало имя Нюша. Она стала известной в подростковом возрасте. Нюша пыталась попасть на «Фабрика звезд», но ее не взяли, к сожалению, из-за возраста. Потом вышли ее хиты. «Вой на луну», «Выбирай чудо», «Выше», «Больно», «Наедине». В 2010-м она стала одной из самых главных поп-звезд России. Вот. У Нюши 2 детей. Дочь Серафима Симба родилась в 2018 году в Майами. Имя удивило многих, потому что Симба ассоциируется с мультфильмом «Король лев». Сын Сафрон родился в 2021 году в Дубае. Имя переводится как «Шафран». После рождения детей Нюша какое-то время жила между Москвой и Дубаем. Сложные ситуации в жизни Нюши, они у нее была, в принципе, вот сложная жизнь. Она участвовала во многих реалити-шоу, например, «Сокровище императора», и в связи с чем одержала там победу. Но теперь уже нужно с вами прощаться. Нас вы будете видеть каждую 4-ю субботу, программа «А ну-ка, давай-ка» в рамках русскоязычного программы «Айда». Спасибо за то, что слушали нас. Спасибо.
1: Всем до свидания.
0: А, да, пока. Забыл попрощаться. Простите.